0: такое выражение «лови момент». Не знаю, мне кажется, все совсем наоборот. Момент ловит нас.
1: Да. Да, это константа. Момент — это всегда сейчас, согласна?

Thank you.

Thank you.

Я прям в микрофон говорю. Прямо вот так! Еще чуть ближе, он будет у меня во рту. Записи. Мы не стесняемся.

возникающие в нелинейных системах структуры имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики – автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

мыслители многократно пытались найти путеводную нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в будущее.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Алоне.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть, тогда мир станет.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Седьмое.
1: Седьмое.
0: Июня.
3: Июня.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля. Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

Каждый день из раза в раз история одна. Я пытаюсь людям объяснить, что музыка хорошая и разная нужна. Но они не устают просить.

0: Да я ж не в этом смысле.
1: Да он же, бля, ёпта, хуй погоди. Да ладно, хватит, ну чё ты.
2: Любер, значит, патриот, гибрид комсомольца и гопника. Нужно было уметь драться и любить свою родину, пусть и малую.
3: В кожаных куртках поехали, там на Арбат съездили, там где они собрали, там волосы подстригли. А так, где нас было больше, мы побьем, где нас меньше, нас побьют.

авторы бестселлера и не догадывались, спустя годы в России появится человек, который станет последователем демонического доктора Лектора.

0: блядь? Институт Голдинга с гордостью представляет эту запатентованную программу полного расслабления. Эту технику успешно применяли такие знаменитости, как Ян Берри из группы Йен энд Дин, актер Ричард Харрис, автор хитов Роберт Палмер, комик Боб Хоуп и всеми любимая королева мать Великобритании.
1: Актер Ричард Харрис, топ-чартмейкер Роберт Палмер, entertainer Боб Хоуп, and England's beloved Queen Mother.
0: Эту программу можно приобрести в Tiorgot, Kmart, 7-Eleven и Abercrombie & Finch.
1: At Target, Kmart.

0: pregnant or lactating women.
1: В настоящее время они также не могут воспользоваться программой полного расслабления.
0: In the final relaxation.
1: Кому следует использовать программу полного расслабления? У вас иногда бывает проблема со сном? Бывало ли так, что в ресторане вам подали невкусное блюдо, и вы испытали странное чувство разочарования? Вы часто чувствуете усталость? Вас легко вывести из себя? Вас раздражает, когда домочадцы оставляют использованные салфетки между подушками на диване? Думаю, все согласятся, что самые счастливые моменты в нашей жизни — это когда мы крепко спим. Сон, сон. Сколько раз мы приходили на работу и делились чем-то с коллегой?
0: How many times have we gone to work and confided in a coworker?
1: Жаль, что я не проводил больше времени в постели. Жаль, что мне сегодня нужно на работу. Жаль, что я не сплю крепким сном.
0: I wish I was asleep in deep slumber.
1: Сон, сон.
0: Slumber.
1: Знаете, можно так крепко уснуть, что уже никогда не проснешься. Такой крепкий сон, такой комфортный, что вы никому о нем не расскажете. Такой крепкий сон, что он может быть только на кладбище или в урне. Институт Голдинга разработал серию упражнений и техник для расслабления, которые подойдут руководителям высшего звена. Для руководителя небольшой типографии. Для всех, кто чувствует, что пришло время распрощаться с болью в пояснице, с проблемами с печенью или почками.
0: In the lower back, to liver or kidney failing.
1: С придирчивой супругой и плохими новостями в газетах каждый день.
0: To the bad news in the newspaper every day.
1: Мы можем помочь вам расслабиться с помощью массажистки-азиатки, которая использует масло пачули.
0: With a patchouli oil.
1: Напряжение может немного ослабнуть, но это лишь временное явление.
0: But this is only temporary.
1: Разве не было бы здорово, если бы это чувство стало постоянным?
0: In a more permanent state.
1: Почувствовать такое расслабление, что вы вообще ничего не почувствуете.
0: In such a real way, that in fact you feel nothing.
1: Это, друзья мои, и есть то полное расслабление, которое мы предлагаем вам сегодня и навсегда. Пожалуйста, лягте. Без лишних слов, позвольте нам помочь вам достичь полного, окончательного, бесконечного, окончательного.
0: Final, infinite, final.
1: Расслабление. Прежде чем мы приступим к полному расслаблению, нам нужно, чтобы вы выключили все плиты, которые могут.
0: To turn off any stovetop range that may be on.
1: В доме вам нужно найти удобное место, где вы сможете лечь и расслабиться.
0: A comfortable place to lie down.

0: One in which you can relax.
1: Расслабьтесь. Если вы мужчина, мы просим вас накрыть тело небольшим одеялом. Если вы женщина, мы просим вас снять одежду, начиная с юбок или платьев и заканчивая нижним бельем, например, бюстгальтером или любым кружевным. Нижним бельем, которое может помешать вам полностью расслабиться. Мы просим вас только оставить записку для тех, кто найдет ваше тело, в которой вы расскажете о преимуществах нашей программы и дадите инструкции по утилизации вашего тела и любых финансовых активов. Многие ли из нас посещали семинары, призванные повысить нашу уверенность в себе и избавиться от слабостей? Находит в нашей личности только то, что опустошает наш банковский счет. Друзья мои, лучший способ. Стать лучше — это забыть о несовершенстве своих навыков. Если вы безнадежный кулинар, особенно когда речь идет о спонтанном званом ужине, что может быть лучше, чем забыть о своих недостатках? А потом погрузиться в программу прекрасного, бесконечного, абсолютного расслабления. Можно всю жизнь смотреть, как готовит телеповар. На суп, который вы никогда, никогда, никогда не сможете приготовить так же. Это время потрачено впустую. Вы не сможете готовить так же, как телеповар. Ваше время на Земле будет потрачено на то, чтобы не делать того, что вы хотите делать. С помощью нашей программы абсолютного расслабления вы сможете отдохнуть на подушке, на облаке. В луче света. Я хочу, чтобы вы подумали о боли, которую сейчас чувствуете в пальцах ног. Вся кровь отхлынула от ваших пальцев. Ноги немеют. Как можно по-настоящему расслабиться, когда чувствуешь острую, колющую боль в коленях? Чувствуете? Матрасы с металлическими пружинами, впивающимися в сердце, причиняют боль. С помощью абсолютного расслабления Вы сможете расслабиться на ложе из гвоздей. Вы сможете расслабиться под тоннами мусора на городской свалке. Если бы в эту комнату вошел человек и затушил окурок о вашу грудь, было бы больно, испортило бы настроение. С помощью абсолютного расслабления 10 человек могут затушить окурки о вашу обнаженную грудь. Усталость, неполноценность, скука, усталость, жажда, которую невозможно утолить, мечты, которые постоянно разбиваются вдребезги. От всего этого можно избавиться. Сейчас, когда вы лежите неподвижно, окоченев, вы не чувствуете ничего, кроме крови в пальцах ног, иголок и булавок. Продолжайте тыкать и подталкивать. Я хочу, чтобы вы подумали о своих руках. Ощущайте только вес своих рук, когда они лежат на матрасе. Они тяжелые. У вас очень тяжелые руки. У вас усталые руки. Руки, которые передали деньги правительству. Это налогообложение. Только в прошлом году я заплатил налогов на сумму 14 тысяч долларов. И все же дорога, ведущая к моему дому, испещрена выбоинами. Твои руки, возможно, гладили головку ребенка или ласкали красивую женщину. Но сейчас твои руки устали. Они устали от того, что ты хватаешь слишком много плохих блюд. Я устал от порезов. Я порезал бумагу. Порезы — это результат самозащиты. От того, что я отбивался от нападавшего или насильника. Ногти были обкусаны и испачканы табаком. Да, наши руки устали. Мы так устали. Но когда ты слушаешь мой голос, ты замечаешь, что твои руки онемели. Ты замечаешь, что у тебя очень тяжело на сердце. А твой разум такой усталый, такой разочарованный в жизни. So disappointed in life. Он тоже очень скоро успокоится. Very soon. Да, надежда есть. Спасибо тебе, Золотой институт.

0: Ты испытываешь неприятные чувства несварения желудка?
1: An unpleasant feeling of indigestion?
0: Твой последний прием пищи просто кричит о том, чтобы его выпустили. Оставь это на потом. Примерно через 9 минут раздражение кишечника перестанет быть для тебя проблемой. Если ты будешь лежать неподвижно, то сможешь обратить внимание на свои руки и ноги. Они не только онемели, но и вспотели. Капли пота могут стекать по твоим рукам, шее и верхней губе. В этом нет ничего страшного. Никто не почувствует запаха твоих испарений. Ты чувствуешь стеснение в груди? Все верно. Здесь очень тесно.

0: Вернись к ощущению стеснения в груди. Те, кто видел последний концерт великого джазового музыканта Джина Крупы, знают, что он играл на барабанах с такой страстью, какой не проявлял за всю свою карьеру. То же самое происходит и с вашим сердцем. Оно бьется все сильнее и сильнее. Чувствуете острую боль в левой руке и ноге, сверху вниз.
1: Up and down your left arm and leg.
0: Чувствуете запах миндаля в воздухе?
1: In the air.
0: Вы на пути к полному, окончательному, бесконечному, окончательному.
1: Final. Infinite. Final.
0: Расслабление. У вас скрипят зубы? Пусть скрипят. Пусть скрипят. Выдвиньте нижнюю челюсть вперед. Поднимите верхние зубы так, чтобы они закрывали передние верхние зубы. А затем верните челюсть в исходное положение. Давайте. Выломайте себе передние зубы. Выломайте себе передние зубы. Как будто вы грызете кости, вы медведь. Пожалуйста. Пожалуйста, сломайте себе несколько зубов.

Если вы следовали моим инструкциям, то должны почувствовать соленый привкус, вкус соли и крови. Во рту, там, где были сломаны зубы. У вас должен болеть живот, в желудке должно быть болезненное ощущение, как будто вы проглотили камень. Или как будто у вас неизлечимый рак желудка. Друзья мои, эта боль скоро пройдет. Ваша шея. Что с вашей шеей? Болит. Я хочу, чтобы вы представили себе петлю. Петлю на вашей шее. Ее затягивает женщина с востока. Мы не знаем ее имени, но она очень духовная. Она затягивает петлю на вашей шее. Чувствуете? Вам трудно дышать? Надеюсь, в вашей комнате сейчас жарко. Надеюсь, вы потеете и задыхаетесь. Кровь течет изо рта на подушку? Хорошо. Как вы себя чувствуете? Расслаблены? Недостаточно расслаблено? О, скоро ты это поймешь. Примерно через 4,5 минуты ты окончательно расслабишься.

Эта восточная женщина положила ноги тебе на плечи. Когда она затягивает петлю потуже, она прижимается к твоим плечам. По одной ноге на каждое плечо. Потяните за эту петлю. Она пытается сломать тебе шею. Ты это чувствуешь? Не так ли? Хорошо.

Ты чувствуешь зуд. Все верно. У тебя зуд. Как будто по твоему лицу ползает жук, червяк или паук. Ты чувствуешь этих жуков? Тканы, крысы ползают по твоему животу, прогрызая себе путь к яблоку. Это хорошо. Это очень вкусно. Мы почти на месте. Ты чувствуешь, что у тебя аллергия? У тебя течет из носа? У тебя аллергия на сено? Представь себе охапку сена. Она падает с небес тебе на лицо, а потом охапка сена разрывается, и сено рассыпается по всему твоему обнаженному телу. И оно так чешется. Но ты задыхаешься. Ты пытаешься снять петлю со своей шеи. У тебя нет времени чесаться. Ты пытаешься выжить. Но ты поступаешь неправильно. Расслабься. Перестань бороться. Расслабься. Позволь петле сделать свое дело. Позволь своему сердцу заключить свой контракт. Давай послушаем его последние удары. Не сопротивляйся этой петле. Позволь крови стекать вниз. Ты чувствуешь, что тебя тошнит? Представь, что тебе в горло засунули хот-дог, и он прижимается к миндалинам. Ты чувствуешь рвотный рефлекс? Хорошо. Он очень горячий. В этой комнате очень жарко. Мой разум больше не может воспринимать эти образы, друзья мои. Я очень устал. У нас что, болит голова? У меня пульсирующая боль в голове. У меня лопнули ногти на ногах. Кровь стекает по нашим ногам. Волосы вспыхнули. Кожа головы так чешется. Тошнит. Глаза щиплет, как будто в них помочились. Или как будто на нашем лице поселилась куба медуза. Чувствуете щупальца медузы у себя во рту? Мы не можем дышать. Чувствуете соленый привкус? Чувствуете запах миндаля? Пришло время прощаться. Это очень радостный момент. Вы будете так счастливы.

Вы будете так счастливы. Представьте. Представьте свои похороны. Все эти слезы. Целые ведра слез, пролитые в вашу честь. А теперь посмотрите на свое тело, покрытое ожогами от медуз. И на следы от веревки, и на содранные ногти на ногах. Они прольют еще одну слезу в вашу честь. Но вы будете так расслаблены.

вас тошнит. О, мое сердце бьется то быстро, то медленно, то быстро, и этот запах миндаля вызывает у меня тошноту. Посчитайте в обратном порядке, пожалуйста. Еще раз. Посчитайте в обратном порядке. Сердце ни на что не реагирует. Разум цепенеет. Мы теряем способность действовать. Я просто подбираю слова. Отпустите все, расслабьтесь окончательно.

Все считают, что The Beatles это круто, но я знаю шестерых парней в Джерси, которые могли бы делать то же самое. У меня есть приятель Том, да? На днях Том написал «She loves you», слово в слово, нота в ноту. А ведь Том никогда не слышал эту песню. Если бы вы сыграли ему эту песню, он, скорее всего, сказал бы, что она отстойная, как и все британское. Но в прошлое воскресенье он вернулся домой после двойной смены в Walmart, сел за свою Yamaha Pacifica и написал песню «She loves you». И это особенно странно, потому что Тома никто не любит. Если бы Том был таким же отстойным и британским, как и песни из прошлого века, ему бы, может, и разрешили выступить на стадионе Ши. Но он нелюбимый всеми сукин сын из Нью-Джерси. Так что он сел за свою Yamaha Pacifica и сыграл мне эту песню. И я знаю еще пятерых парней в Джерси с точно такой же историей. Знаете, люди считают, что Иисус — это круто, но я знаю шестерых парней в Джерси, которые могли бы сделать то же самое. У меня есть приятель, Том младший, да? На днях Том младший позвонил мне и сказал: «Эй, приятель, у меня для тебя есть работа на стройке». Я ответил: «Эй, Том младший, спасибо. Мне нужна работа на стройке, чтобы оплатить больничные счета матери. Она больна раком, вы не поверите». И знаете, что сказал Том младший? «Да ну его». Вот что он сказал. Он приехал к моей матери домой и позволил ей коснуться подола его одежды своими больными руками. Том, черт возьми, исцелил ее. Потом мы с Томом-младшим поехали на стройку и несколько часов работали плотниками за профсоюзную ставку. И я знаю пятерых парней в Джерси, у которых точно такая же история. И это еще цветочки, знаете. У меня есть приятель в Джерси. Его зовут Том. Он отец моего приятеля Тома-младшего. Не стоит менять что-то просто ради того, чтобы что-то поменять и ожидать сделать то, что сделали за Beatles. Так вот, если вы дадите тому гитару Yamaha Pacific, он сможет сделать то, что сделал Бог. А люди думают, что Бог такой великий. Ну, я так не думаю. Этот сукин сын наградил мою мать раком и заставил меня жить в Нью-Джерси. Нет уж, спасибо. Я молюсь своему приятелю тому, и Том меня слышит. Буквально на днях я помолился. «Эй, Том, я согбен и унижен. Весь день я провожу в скорби. Чресла мои полны отвратительной болезни, и нет в моей плоти ничего здорового. Я нелюбимый сукин сын из Нью-Джерси, и все меня ненавидят, потому что я люблю врать». И знаете что? Том меня услышал. Он позвонил мне и знаете, что сказал? Том сказал: «Да пошло оно все. Я так сильно тебя люблю, что отдал своего единородного сына за твои грехи». Том никогда не читал Филиппийцев 4 часа 13 минут, но сказал мне это слово в слово. Я такой: «Эй, Том, спасибо, но не делай глупостей». Слишком поздно. В прошлое воскресенье я приехал к нему домой и обнаружил, что моего приятеля, Тома-младшего, забили до смерти гитарой Yamaha Pacifica. Том сидел на нем и играл «She Loves You». Песня должна была называться «He Loves You», потому что Том так сильно меня любит, что отдал своего единородного сына за мои грехи. Но Том написал песню «She Loves You», потому что не хотел, чтобы у меня сложилось неправильное впечатление. Если бы Том был каким-нибудь всемогущим существом, жившим 100 лет назад, ему, возможно, построили бы церковь. Но Том — несносный сукин сын из Нью-Джерси, поэтому ему дали срок, в который вы просто не поверите. И это особенно печально, потому что Том младший, вероятно, простил бы его. Но такова жизнь Нью-Джерси. Жизнь и смерть. Я знаю пятерых парней, у которых точно такие же истории. И это чистая правда. Когда Том отдал за меня своего единородного сына, я перестал лгать. Решил начать с чистого листа. Почему бы и нет? Теперь, когда я молюсь тому, я просто треплюсь с ним. Буквально на днях я молился тому и говорил: «Эй, Том, ты дал мне щит спасения своего, и десница твоя поддерживает меня. Как дела, дружище?» Том ответил: «Все хорошо. Я только что общался с Фрэнком Синатрой, и он спросил: «Эй, Том, почему его называют Нью-Джерси? Это название существует уже целую вечность». Я сказал ему: «Понятия не имею. Его назвали индейцем. А кто знает, почему они делают то, что делают?» Потом я помолился тому: «Эй, Том, я тут соврал. Я просто хотел рассказать про индейцев. Я знаю, почему они назвали его Нью-Джерси. Честь острова Джерси, который находится где-то в Великобритании». Том сказал: «Черт, Великобритания». Я не знал, что Нью-Джерси такой отстой. А я сказал тому, что не думаю, что это так.
Я считаю, что Нью-Джерси отличное место. Аминь.

0: Джона Фалькон, игровой блогер.
1: Знаешь, что касается сайта, то Game Address — это, по сути, прославленный блог. Но он запрограммирован таким образом, что его присутствие в Google очень велико. Например, если ты играешь в World of Warcraft и ищешь классы Варджан, ты можешь, знаю, если ты ведешь поиск в Google по классам Варджан, наш сайт появится первым, просто чтобы дать тебе пример.
0: Джона Фалькон, фанат видеоигр.
1: О, пожалуйста, не ограничивайся тем, что ты просто фанат видеоигр. Я также фанат комиксов, научной фантастики, ролевых игр с ручкой и бумагой и всего такого прочего.
0: У Джона Фалькона огромный пенис.
1: У меня довольно привлекательная внешность, и у меня член 13,5 дюймов, и я трахаюсь. Если бы я захотел, я мог бы трахаться каждую ночь с разными людьми каждую неделю.
0: На случай, если ты пропустил это, Джона Фалькон, игра-стуч.com блогер, независимый игровой журналист и самопровозглашенный автор. У гика пенис длиной 13,5 дюймов, который некоторые называют самым большим пенисом в мире. Поговори немного с Джоной, и ты обязательно услышишь об этом.
2: В документальном фильме канала HBO 1999 года этот мужчина, ростом всего 5 футов 9 дюймов, был признан обладателем самого длинного пениса в мире.
1: Ну что же, если не пользоваться линейкой, то я могу провести пальцем от середины ладони до сгиба локтя, и я немного толще запястья.
3: Ты уже участвовал в этом шоу раньше, у тебя 14 дюймов.
1: Примерно через 9 месяцев я смогу обхватить своей крайней плотью всю дверную ручку целиком. Меня зовут Джонатан Хокинс. Я супер похотливый Джеймс Чарльз. Еще 13,5 дюймов, и я наклонюсь. И когда я смотрю вниз, я даже не могу в это поверить. Ты часто просишь показать его людям и все такое. Я не против. Я часто это делаю, ну, наедине. В смысле, в 10 лет у меня был 20 сантиметров. Я привык. Не думаю, что в этом есть что-то особенное. Но, как я уже сказал, если приложить к нему линейку или сравнить с чем-то, то когда такое случается, я такой: о, понятно. На самом деле, все эти разговоры о членах меня обычно возбуждают. В смысле, я был бы таким ботаником, если бы у меня был член 34 сантиметра, и это было бы недавно. Ну, знаете, с нормальной внешностью, не то чтобы уродливым или что-то в этом роде. Если бы вы видели свободное предпринимательство, я был бы одним из тех ботаников, ну, знаете, симпатичных ботаников, которые девушку себе находят и спорят о звездном пути и звездных войнах. Даже если я не самый большой в мире, я все равно мерю. По крайней мере, с 34 сантиметров я самый известный. Моя машина самая известная в мире.
0: А кто-то с этим спорит?
1: Наверное. Люди говорят: о, я видел побольше и все такое. Поэтому они говорят: ладно, пусть станут перед камерой с линейкой и померяют сами.
0: Как у тебя появилась репутация обладателя самого большого члена?
1: О, меня измерили на камеру для HBO. Они так и не показали запись, потому что не могли показать ничего в эрегированном состоянии. Нет, они показали меня в спокойном состоянии, но не в эрегированном. Это порнография. Меня никогда не показывали в эрегированном состоянии. Если вы хотите увидеть что-то по-настоящему впечатляющее, вам нужно быть там лично и в более интимной обстановке. Я всегда старался расширять горизонт. Снято. Просто, знаете ли, обычно я оказываюсь в центре внимания. Первый раз это случилось в 99-м. Я снялся в специальном выпуске HBO, который вышел в марте, а потом появился в шоу Говарда Стерна.
0: Что это был за выпуск HBO?
1: Это был Private Dicks Man Exposed. Они снимали меня около 6 часов, а в итоге использовали всего 40 секунд.
0: Что это были за 40 секунд?
1: Ну, давайте посмотрим. Первые 10 секунд я говорил, что в спокойном состоянии у меня 24 сантиметра. Это правда, в самом начале выпуска. А потом один кадр, где я наполовину спущен, и все. Это все, что они использовали. Я был в шоу Говарда Стерна и, знаете, вел себя очень профессионально. Я отвечал на его вопросы, не срываясь, не взрываясь и вообще никак не реагируя. Понимаете? Я думаю, он пытался вывести меня из себя, но я не поддался. Я просто помню, что был очень спокоен. То есть это не было чем-то для меня новым. Я много лет до этого был актером и знал, как вести себя на сцене, так сказать.
0: Но неприязнь не помешала Джонни появиться в шоу Стерна.
1: Опять же, недавно я был там во второй раз на мальчишнике Джорджа Дикея.
0: Это Джордж Дикей из «Звездного пути».
1: Да, из «Звездного пути», командир Сулу.
3: Джордж, вот тебе угощение. Джона, если не возражаешь, покажи Джорджу свой 35-сантиметровый член.
1: Ну, сейчас он в спокойном состоянии, так что...
3: Ну, все равно, 35 сантиметров. Какой он в спокойном состоянии? О, боже мой. Он мягкий, 8,5.
1: Кажется, я немного нервничаю.
3: Что ты сейчас делаешь? Немного растягиваешь?
1: Нет-нет-нет. Просто нервная привычка вот так вертеть, как тонку.
3: О, должен сказать, там есть на что посмотреть.
1: И дело в том, что я позволил ему

0: Джона оседлал волну популярности и забрался на ней как можно выше. Он появлялся в европейских мужских журналах и ночных развлекательных шоу. Его актерская карьера не задалась, но у него было еще несколько шансов раскрыть свой природный дар, и он наслаждался вниманием.
1: После того, как я появился в шоу Говарда Стерна и Flash News, многие брали у меня интервью для журналов. GM, Max, ну, вы знаете, все эти немецкие и британские журналы. Я участвовал в куче британских телешоу. После 10 лет можно показывать все, что угодно. Так что я там, знаете ли, вертелся, потому что, знаете ли, при 9,5 сантиметрах особо не нижнеируешь. У меня появилось много поклонников в Британии и Германии, в основном мужчин. Меня часто узнают на улицах в Великобритании и Германии. Когда я возвращался домой из Лондона, знаете, три девушки узнали меня по телешоу и остановили у трапа, чтобы сфотографироваться со мной. Мне нравится быть на виду, а кому не нравится? Я хвастун, так что я бы не хотел, чтобы такое случалось. Просто я не против, чтобы такое случалось. И дело в том, что, как это называется, многие из этих людей платили мне за то, чтобы я делал что-то для телевидения, и я соглашался, потому что мне нужны были деньги.
0: Мне и сейчас нужны. Ему действительно нужны деньги. Он живет с семьей и ведет блог на GameStudge.com, который не приносит дохода. Последние 10 лет запасной план Джоны состоял в том, чтобы стать профессиональным игровым журналистом. Но ему не очень везло.
1: Кажется, в 1997 году я начал работать фрилансером в сфере компьютерных игр. Game Strategy Plus, который позже стал Computer Games Magazine, я работал только на фрилансе и не мог этим заработать на жизнь, потому что платили мало, мне приходилось много подрабатывать и все такое, чтобы найти постоянную работу. Мне несложно найти работу. Сложнее найти работу, которая позволит учиться, потому что, знаете, делать что-то за $200 за 2 дня работы и все в таком духе, это нормально, но мне нужна стабильная работа, чтобы я мог снимать квартиру. Так что теперь я нахожусь в ситуации, когда мне не нужно платить за аренду. Понимаешь, я должен заботиться о людях, но, знаешь, это способ не оказаться на улице, понимаешь? Но, знаешь, чем старше ты становишься, тем больше начинаешь беспокоиться о том, откуда у меня будет доход. Видишь ли, раньше было так просто найти работу. Знаешь, я бы просто устроился на временную работу, если бы у меня не было постоянной работы. Я бы зарабатывал достаточно денег, чтобы прокормиться. Но сейчас, знаешь ли, дела обстоят очень-очень-очень туго, так что я трачу все свое время на поиски работы. И совсем не на поиски секса. И если мне действительно нужен секс, я просто буду дрочить, понимаешь, а не отсасывать самому себе. Я больше так не делаю, потому что я только что бежал. Знаешь, у меня сейчас проблемы с верхней частью спины.
0: Тебе когда-нибудь серьезно предлагали, ну, знаешь, порнуху, в которой ты мог бы сниматься?
1: Я имею в виду, что сейчас у меня среднее телосложение, потому что у меня недостаточно денег, чтобы ходить в спортзал. А погода плохая для езды на велосипеде, ну, ты же знаешь. Если бы я это сделал, если бы я когда-нибудь решил, да, я буду сниматься в порно, я бы хотел быть разорванным, я бы хотел иметь все три, я бы хотел быть лучшим на свете. Я хочу, чтобы люди, как это называется, говорили, что Джона Фалкон был лучшим на свете. У него лучший член, лучшее лицо, лучшее тело. Но я этого не делаю, поэтому у меня не самое лучшее тело. Так что самое лучшее для меня — это заниматься, ну, знаешь, написанием текстов для видеоигр, потому что это то, что приходит само собой. Это действительно естественно для меня. Должно быть, в 99-м Майкл назвал меня нью-йоркским мастером самопиара. И в то время это было правдой, но, знаете, я до сих пор умею продвигать вещи.
0: А что твои друзья думают обо всем этом? Им это нравится?
1: О, моим друзьям это нравится. Знаете, некоторых это даже заводит. Большинству моих друзей геев это очень нравится. Они постоянно меня этим подкалывают. Иногда я этим пользуюсь. Иногда я пишу очень завуалированные сексуальные комментарии, просто чтобы люди на них реагировали. Вы когда-нибудь добавляли меня в друзья? У вас же нет аккаунта в Facebook, да? Я могу проверить и найти какую-нибудь цитату, на которую люди отреагировали. Очень просто зайти в мой профиль. Вот, например, я написал: «Джона Фалькон считает, что у тебя сексуальная задница». Давайте посмотрим. Дастин пишет: «Спасибо, конечно». Питер пишет: «Это правда, у меня круглая попа». А Тай пишет: «Видите, это все мои фанаты-геи». Он пишет: «Она довольно упругая после тяжелых приседаний. Спасибо за сегодняшнюю 2-часовую тренировку для ног. Вам тоже стоит как-нибудь попробовать». То есть я

0: иногда делаю это просто для того, чтобы они отреагировали. Понимаете? Просто чтобы вызвать реакцию.
1: Не знаю, я просто пытаюсь понять, кто вы такой и чем занимаетесь.
0: Ну, если вы хотите поговорить со мной об индустрии видеоигр, я могу рассказать много интересного.
1: Да, но это шоу, знаете ли, не совсем об этом.
0: Хотите, я вам его покажу?
1: Я не знаю, это страшно.
0: Я не знаю. Не знаю, покажется ли тебе это страшным или нет.
1: Я что, завяжу от ужаса?
0: С чего бы?
1: Ну, вдруг это будет до жути страшно.
0: А чего тут страшного? У тебя же есть один...
1: Ну, может, масштабы не те, но ладно. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Вот так я и оказался в квартире в Джексон-Хайтс, Квинс, и смотрел, как Джона Фалькон расстегивает брюки перед окном в гостиной. Я боялся и придерживал занавеску, чтобы он не засветил кого-нибудь на улице. Ладно, я тебе расскажу. Все еще продолжается. Тебя там нет. Боже мой. Наверное, тебе интересно, в чем заключается грандиозная идея Джоны. Она немного туманная, но, думаю, идея в следующем. Даже если ты толстый геймер, у которого проблемы с работой, который живет с мамой и вообще плетется по жизни, как любой другой Джош Мо, ты можешь найти в себе что-то настолько удивительное и необычное, что если покажешь это людям, сможешь вырваться из привычной жизни и стать кем-то большим. Ты можешь стать звездой. Ух ты!
0: Что ты скажешь своим друзьям?
1: Я скажу своим друзьям, что видел в Нью-Йорке нечто больше Empire State Building. Или хотя бы заставлю кучу людей на минуту обратить на себя внимание.
0: Если будешь кому-то рассказывать, обязательно расскажи мне, что они скажут. Потому что мне нравится, знаешь ли, нравится наблюдать за реакцией.
1: Или хотя бы заставлю кого-нибудь признать, что я существую, и получить хоть какую-то реакцию.
0: Так вот, знаешь, когда я встаю и достаю его для тебя, мне важна твоя реакция, понимаешь? И я бы не стал кончать, ну, знаешь, типа, «Эй, посмотри на меня». Мне бы больше понравилось, если бы ты потом рассказывал друзьям. Вы бы видели, как он это сделал, бла-бла-бла. Да. Кстати, а ты надолго в Нью-Йорке?
1: Я здесь до среды.
0: А, понятно. Я могу дать тебе фотографии, и ты покажешь ее своим друзьям.

В общем, дело в том, что это уже, типа, мои 15-е 15 минут, понимаешь? И я надеюсь, что именно они принесут мне постоянную работу.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

Что сидишь, ребёнок, мать? Морду свою спрятала. Ёб вашу мать, сволочь поганая.

хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть, тогда мир станет.

Дорогие друзья, следующим номером нашей концертной программы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной роще, Варвара Ивановна Годлевская. Попросим.

утро. В наши дни быть курильщиком непросто. Сегодня курение считается антиобщественной привычкой, не говоря уже о риске для здоровья.

0: Ой, жуть какая, блядь. Так тебе что, 12 лет?
1: Ну, по человеческим меркам, да, но у нас другой метаболизм, и, в общем, неважно.
2: А почему ты хочешь быть человеком?
1: Когда я был маленьким, у меня была няня. Обычная земная женщина. У меня же мамы и папы нет, только родитель номер один и родитель номер два.
0: Ой, кошмар.
1: Так вот, няня рассказывала мне сказки, читала стихи и показывала земные мультфильмы. Я вырос на великой человеческой культуре, а все это рептильное, это все не по мне. В наших детских кинотеатрах только героиновую ворону крутят и голубого щенка. Ну, где они с котом?
3: Да знаем!
1: Вы хотите уничтожить передатчик?
0: Да, именно.
1: Я помогу вам, я проведу вас в здание.
0: Но ведь твои тебе этого не простят.
1: Пускай, все равно я не хочу жить как они. Короче, это мой личный выбор. За мной! Нельзя терять ни минуты!

0: Ух, я прям зубами рвала этих оккупантов чешуйчатых.
1: Ой, господи, да понял я, понял. Вы лучше скажите, куда мы идем? Мы уже третий час идем, третий час. Мы за городом, что ли? Долго еще?
0: Да, собственно, вот, пришли. Видишь здание? Вон туда, на крышу посмотри.
1: Охренеть! Че это такое?
0: Передатчик. Репродукторы по всему городу видел?
1: Ага.
0: Ну вот, такие вообще по всем населенным пунктам висят. А сигнал-то на них отсюда транслируется.
1: А, собственно, где это мы?
0: Авиамосковская область, Окрючинский биосферный заповедник.
1: Ебануться.
0: Видишь, какое место хорошее? Лесок, полянк.
1: Ага.
0: Вот, Дима с друзьями раньше любил сюда на выходные ездить. Шашлычок жарить, в речке купаться. Видал, что получилось?
2: Слушай, хватит, а?
0: Тихо, ложись.
3: Бля, долго еще стоять, а? Горыныч час назад должен был сменить, а?
2: Да хватит ныть-то, господи, сколько можно-то все время.
1: Блять, носишь? Кто это?
3: Времени дать квартальную, блин.
4: ЧВК.
2: Работал,
4: чего? Чешуйчатая военизированная контора.
1: Слушай, а они рептилии?
0: Естественно.
3: Бля.
0: Бля, это можно как-то выключить?
2: Не знаю, но мне уже пиздец как выпить хочется.
1: Спокойно, я знаю. Вот, смотрите.
0: Что это такое?
1: Это мощи профессора Сидорова. Я, когда улетал с Земли, взял их с собой на Омегу. Профессор был человеком, которого они боялись больше всего. Я думаю, что и после смерти он для них тоже опасен.
0: Вау! Сыпь скорее на центральный пульт.
1: Так, сейчас я им... На!
5: Внимание, опасность. Внимание.
6: Что ты наделал, кибер?
1: А-ха-ха-ха, не нравится? А теперь твоя очередь, саный ты чемодан.
6: Кибер, не убивай меня. Ну посмотри, как у нас хорошо, а? Оставайся. У нас тебе будут доступны любые развлечения, а? Какие хочешь. У нас свобода совести. У нас туалеты с подогревом.
1: Да чтобы я землю-матушку на разврат и теплое очко променял. Не бывать этому!

0: Получилось? У нас получилось?
1: Вроде да.
2: И бухать совсем не хочется.
1: Так, подождите. А где Рептагон?
3: К сожалению, он убежал. Я видел, как он сел свой пор на бронепоезд и улетел.
1: Улетел на поезде?
3: Ну да. У нас передовые технологии.
1: Так, ладно, понятно. А куда делись остальные рептилии?
3: Они все погибли.
1: Ага. Погоди-ка, стоп. А ты почему живой?
3: Не знаю.
1: Зато, кажется, я знаю. Ты стал человеком, Яша. Ой, пойдем-ка, друзья, отсюда, что ли, а? На воздух. Вау!
0: Смотрите, передатчик и все репродукторы рассыпались.
2: И палатки с бесплатной водкой пропали.
1: Да, и вообще все разъебано как-то. Хуй поймешь, что теперь делать.
3: А кстати, действительно, что?
1: Да, слушайте, друзья, насрать, это сейчас не важно. Важно, что Земля и люди снова вернулись к своей настоящей природе. Слушай, Яша, кстати, а где-нибудь еще рептилии-то остались?
3: Конечно, остались. На Нибиру, как минимум.
2: А если они, типа того, опять сюда сунутся?
1: Если что, всем, блядь, пизды дадим. Да, Катя?
0: Еще бы!

0: Глава вторая. Битва за передатчик.
1: Ё-моё, ни хрена себе, чё это за здание?
2: Учебный центр изучения культа жидкостей.
1: Чё?
2: Когда-то это был научно-исследовательский институт, а теперь это рептилиум.
3: Ну, короче, это их штаб-квартира. Прямо матка этих поганых ублюдков.
1: А, ясно.
2: Вот, это центр управления. Отсюда контролируется все. Рептагон должен быть тут.
1: Отлично, заходим.
4: Заперто.
1: Ну все, пиздец, блять, приплыли.
2: Минутку. Сейчас.
5: Подтвердите рептильное происхождение. Посмотрите видоискатель.
2: Так.
5: Рептильное происхождение подтверждено. Дверь открыта.
1: Отлично, молодец, Яша. Ну, вперед. Ах, вот ты где.
6: Здравствуйте, здравствуйте. О, Кибер, я уж думал, что ты не придешь.
1: Что? Откуда ты меня знаешь?
6: Ну как же, я слушал твои радиосигналы. Спасите, помогите. Я же их и глушил.
1: Ах ты, тварь ебаная.
6: Грубо, грубо, Володя. Ты нахрена приперся? Сидел бы на своей Омеге, на орбите, в цей кормил. А, и эти бомцы с тобой. Отряд сопротивления.
3: Что? Ты про нас тоже?
6: Я все про всех знаю. И про этого мелкого предателя. Что, Яша, сдал своих? Ты же понимаешь, что ты отсюда не выйдешь, а? А из вас, человечки, я сделаю таких же уродов, каких сделал из всех остальных. Вот это, ребята, главный рептильный компьютер. На близком расстоянии транслирует пропаганду такой мощи, что через 15 минут ваше сознание будет полностью подчинено рептилизму. Включаю. Крышка тебе, Вова! И дружкам твоим хана!
7: Ну, можете коньячку для храбрости?
8: Да заткни ты фонтан!

глазах полумрак, грустно просто так, снег на усах, кровь на руках, я устал. В гаражах полумрак, грустно просто так, снег на усах, кровь на руках, я устал. Запорол детали, начинать сначала. Остановился в шпинделе, машина замолчала. Нет, я не печалюсь, пацаны не плачут. Иногда машина клинит, и нельзя иначе. За сменой смена, и она изменит. Февральский ветер огибает лед на стенах. Но будет время, я возьму пиваса и Вована подберу, он где-то там на трассе. Отвалилась масса и крякнул генератор. Темный вечер в гаражах, и там же все ребята. Пришла заплата, вместо шумки стекловато. На трассу подкатим, поставим на домкраты. Клич на 13, не подайте, братцы. Клич на 13, здесь нечему ломаться. Клич на 13, это все, что надо. Клич на 13, заебала лада. Ключ, ключ на 13, как туда забраться? Клич на 13, здесь нечему ломаться. Клич на 13, это все, что надо. Клич на 13, заебала лада. В гаражах полумрак, грустно просто так. Снег на усах, кровь на руках, я устал. В гаражах полумрак, грустно просто так. Снег на усах, кровь на руках, я устал. В гаражах полумрак, грустно просто так. Снег на усах, кровь на руках, я устал. В гаражах полумрак, грустно просто так. Снег на усах, кровь на руках, я устал. Я устал.

0: мрамор и грязный снег.
1: Добрый вечер, а можно вас? Ваш покой тревожит. Ваш лёд на погоне.
0: Лёд на погоне. Лёд на погоне.

магнитофон отца. Он напомнит о вечном сне. Мы с Вованом выходим во двор. Там лишь мрамор и грязный снег.

Творец Вселенной, Иуда, Иисус Христос, Дьявол, человек смерти, глава мира, все один я, единый могучий Бог.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Седьмое.
0: Седьмое. Июня.
1: Июня.
3: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
4: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Седьмое.
0: Седьмое.
1: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 16 часов.

0: продолжать, то давайте закончим уже эту песню старым добрым.
1: Кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Седьмое.
2: Седьмое. Июня.
3: Июня.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Седьмое.
0: Седьмое.
2: Июня.
3: Июня.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы деудаки, а в игроплятсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

Ну, вот,

0: когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

удивление народных масс, экипаж советского командного центра в составе 5 человек запустил на медленной скорости по кратерному ландшафту лунодрома на полуострове Крым самоходный аппарат «Луноход», управляемый удаленно при помощи передачи телеизображений с бортовой камеры. Экипажу пришлось бороться со слабым радиосигналом, временными потерями при передаче изображений, а также с трудностями в ориентировке. Сложный рельеф осложнял задачу, и луноход приходилось несколько раз выводить из кратера. Водителям луноходов было особенно сложно вовремя распознать препятствия во время высокого положения Солнца, когда из-за отсутствия тени невозможно было распознать контуры рельефа. Тем не менее, луноход проработал намного дольше, чем предполагалось, и проехал более 10 километров. В октябре 1971 года информационное агентство ТАСС с гордостью сообщало о том, что луноход запускался всего 11 раз, каждый раз после холодной лунной ночи. После 11-й лунной ночи эксперимент, однако, был прекращен, так как из-за сложности с подогревом навигационная система ослабла и радиосигнал пропал. Не успело американское ведомство по исследованию космического пространства НАСА опубликовать новейшие снимки лунной поверхности, взятые с помощью лунного орбитального зонда. Ученые со всего мира уже были заняты загадкой десятилетней давности. Куда пропал советский луноход-2? Фил Стук, автор международного атласа исследований Луны, также тщательно изучал новые снимки, и ему улыбнулась удача. Он смог с точностью отметить местоположение лунохода, представлявшее собой незаметное темное пятно на поверхности серого лунного грунта.

There is nothing there.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Седьмое.
3: Седьмое.
4: Июня.
5: Июня.
6: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

Enlighten. Dichotomy. Untitled Black Hole.

Zero, one, ten, 11, 12. Three, four. Five, six, seven.

Time's up.

0: Сегодня понедельник.
1: Восьмое.
2: Июня.
3: В Москве час ночи.
4: Финанс 04.